Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте.